Set to school. I'm a set man. Понедельник, математика. Вторник, английский.